скверно я совершивый, тем же Христос от земли восприимы и небесная врата тебе отверзе, избранным сочетовая, с ними же непрестанно восхваляем Пресвятую Троицу, того ради услыша нас, поющих тебе на

воспресно и на него стане жестокосердых людей, наречетя Гаврииле младенца совершенно, воином небесным доброповедным, да струями крови твоих чистейших нечестие богоборцев посече и тех посрами, и да тобою видяще величия Божья и величия церкви нашей, лепотно поем втрое.

родителям твоим давало время из дому исшедшим лезть свидятя Гаврииле, и во град Белостоку везе, очистия твоя крови, як извер хищный жаждой насладитеся, як даже бескровен и мертв был еси, мучителье на ниву житню зелену, близ веси зверки тело твое веркоша, таковому бо подвигу во страдании твоем дивящеся,

на ней три дни безвестне, непогребен пребыл еси, тьмы птиц хищных, с ними же псов алчных множество, непорочное тело твое тогда окружаху, обаче прикоснутися ему никако же дерзающе, пси бо мудрий телу твоему от птиц хищных стражею быша, о семь знамение Божие разумею.

на церковный погост принесоша, и близ церкви веси твоя зверки погребоша, бесчеловечному мучителей злодеянию, купно со всеми единоверными ужасахуся. Мы же, дивящиеся твоему терпению, восхваляем страсти твои.

Богатечною звездою был еси в мире, чадо блаженное Гаврииле, блистая ангельскою чистотою, тем же ныне сияешь и на небесех славою вечною слики праведник, с ними же непрестанно взываем Цару славы Христу.

Молодая Церковь Христова прославляет Твоя младенче Гаврииле страсти, раны и муки, обозя Тобою подъятия, их же ради дивно прославите Господь, и тело Твое нетленно земли белостоце яви, да с умилением завет.

промышление божественного тайну являюще, егда церковь зерковская в пламени огня погибе, обаче вощи твоя святые под спудом ей охранящиеся, неврежденный обретошася, осим дивящися верою с чистым сердцем, возглашаем ти прославленный.

Хотяй человеколюбец Господь явити в тебе образ назидания человеку, показать я Гаврииле сугубо страстотерпца, стремление Богохульник сокрушающа, да и мы добродетелем Твоим, в них же блистаешь и поравнуем, и Царствие Небесное наследим, дивному в Своем

Светильник пресветлый не под спудом сокрываемый, но на свешнице Церкви Христовой поставленный и от Бога прославленный явился еси святый Гаврииле, тьму рассеивающий и Христу противившийся, богоборцы крепко побеждающий, того ради песнослов.

Благословение Божие видится на тебе всем, притекающим к тебе, Гаврииле, данную бы тебе благодатью, с верою просящей, от всяких напастей охраняешь, от скорбей освобождаешь, и всякое прошение с верою приносимое исполняешь, научающее дивному во чудесах

вязвах и склан, и обескровлен был Гаврииле, предал еси праведный дух твой в руце Божьи, от страданий упокоеваяся, житейский зол и печалей земных не причастен был, о всем праведным, о Бозе упокоении, со умилением воспоминающее,

Оком разума смотрящи и своє глаголівими усти изъясняющия премудрость творческое устроение вселенные недоумевают, че со ради страдания непорочных младенцев бывают. Мы же таинству всему тебяшися возглашаем ти.

призывающим же Тебе, младенце, в болезни сущим и матери, о чадях своих скорбящим, о слабое утешение предстательством Твоим подаеши, тем же за вся благодеяния Тобою нам

никогда жестко девающую, но всегда врачующую, и спроси нам, святый угодниче Божий, да научит не подражать и Тебе в чистоте ангельстей и незлоби, да направишь и сердца наши к пламени, молитве и покаянию, да сохранит неврожденный с любовью хранящих заповеди Христовы, да дарует нам христианскую кончину, да сподобит на небесе узреть и славу Божию, и вину петь и пресвятей Троице.

блажены мученичи Христов, Гаврииле младенческого незлобия и кротости образе пречудный, малого труда сего достойное пение прияв, буди нам теплый молитвенник пред Господом, да во дни наши лукавые маловерием, гневом и братоненавидением уборываем и вере, терпение и любви свято пред

Празе пречудный, малого труда сего достойное пение прияв, буди нам теплый молитвенник пред Господом, да во дни наши лукавые маловерие, гневом и братоненавидением обуреваемый, вере, терпении и любви свято пребудем.

jako mladeniec byt, ничто же скверное совершиви, тем же Христос от земли восприми, небесная врата тебе отверзи, избранным сочетовая, с ними же непрестанно восхваляем Пресвятую Троицу, того ради, услыши нас поющих тебе на земли.

Noś ja się otworat wam za imię moje, jako nie wiedzieć posławszego mnie, a jeszcze nie bych przyszedł i glaголом im, grefa nie byś imieli, nynie że winy nie imu to gresе swoje, nienawidaj mnie i od samego nienawidzi, a jeszcze dzieł nie bych sotworzył w nich, i że inni też sotwory, grefa nie byś imieli, nynie że i widzisza, i возненавидеша меня и отца моего, но да сбудется слово, писанное в законе их, яко возненавидеша меня туне, и даже придет утешитель его же, спасу вам от отца, дух истины, и же от отца исходит, то и свидетельствует о мне, и вы же свидетельствуете, яко исконе со мною есте. Сия глаголах вам, да не соблазнитеся, отцом ниште жденут вы, но придет час, да всякий же убьет вы, мнится службу.

Сохрани нас грешных и помиловать рабов своих, всех здесь предстоящих и молящихся, учащих и учащихся, и рабов Божиих, Галины, Доминики, Марини, Войтеха, жертвователей святаго храма сего, Титоров, всех здесь предстоящих и молящихся, и покрытие всякие скорби, беды, гнева и нужды, от всякие

Здрасти, души телес рабов Твоих, всех болящих, и прости им, яко благосил вся прегрешения, вольная и невольная, и скоро.

оком на рабов твоих, болящую Аллу, болящую Валентину, болящую Марию, учащихся Екатерину, Варвару, Зинаиду, Николая и всех здесь предстоящих и молящихся, и услыши моление наше, с верою приносимое, яко сам рек еси, всяйника молящийся просите, веруйте, яко примите и будет вам, и паки просите и дастся вам. Всего ради имяще недостойни, уповающе на милость твою просим. Подась Бог.

Младенческого не злобия хранителю, мученического мужества носителю Гаврииле блаженне, земли нашей адаманте драгоценный, нечестия обличителю, к тебе мы грешни молитвенно прибегаем и о грехах своих сокрушающихся, малодушия же своего стыдящегося любовью зовем ти, скверн наших не вознушающихся чистоты сии сокровище, нашего малодушия не омерзи долготерпения учителей, но паче сих немощи наша от небес видя, тех исцелений нам Твою подашь, молитвою Твоя Христу верность и подражатели нас быть и научи. Аще ни безропотно крест искушений, злостраданий понести невозможен. Обаче, и тогда милостивая Твоя помощь не лиши нас угодниче Божий, но свободу и ослабу нам у Господа и спроси. Та же и молящиеся о чадях своих матери услыши, здравию и спасению младенцем от Господа податися умоляй. Не из такого жестокого сердца, еже слышанием о муках Твоих. Святый младенче, не умилися, и аще кроме умиленного воздыхания, никоего же благого деяния принести возможен. Но и таковым умиленным помыслом наши умы и сердца блаженне просветив, на исправление жития нашего благодатью Божию нас настави, вселив в нас ревность неустанную о спасении души и о славе Божьей, и о часе смертнем память неусыпную хранить и помози нам. Наипаче же в смертнем успении нашем терзание демонское и помысли отчаяния душ наших предстательством Твоим отжени. И сия упованием божественного прощения исполни, воеже непрестанно славить и нам милосердие, Отца и Сына и Святаго Духа и Твое крепкое заступление во веки.

0: Szanowni słuchacze, nasze wspólne wtorkowe popołudnie i wieczór na falach prawosławnej rozgłośni radiowej dobiega już końca. Za chwilę ostatni punkt romówki na dziś, czyli modlitwy wieczorne. Cieszymy się, że zostaliście Państwo z nami do końca i zapraszamy już jutro od godziny 16. Czekać na Was będzie Joanna Wawrzeniuk, która poprowadzi środowy program. A za dziś gorąco i serdecznie dziękuję Państwu Julia Ochrymiuk. Życzę dobrej i spokojnej nocy, a ze mną usłyszymy się już w piątkowe popołudnie. Sława Jezusu Chrystu!
1: Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja.
2: Молитва ми святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Цару Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняй, сокровище Богих и жизни подателю, прийди и вселися в ны, и очисти нас всякие скверны, и спаси Боже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый посвяти и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеющие, сию ти молитву, яко водице грешней, приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тебе уповахом, не прогневайся на нынешнего, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших, Ты боеси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие от веры отверзи нам, Богословенная Богородице, надеющиеся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боеси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Цару всякого создания, сподобивай имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори всей день телом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночь сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного и Боже Бога, угождо пресвятому имени Твоему во все дни живота моего, и поперу борожьем я враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче и Сам Совершенцы, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, навсегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанино не остави меня, яко семья три во мне есть. Ты, обо Господи Боже, поклоняемый Цару Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом Духом Твоим Святым, им же освяти веси Твои ученики, дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему спасение Твоего на ложе моем. Просвети ум мой святом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен, если собезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Цару Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне достойному, и прости вся великоти согрешных днес, яко человек, паче же и неко человек, но его резкота, вольные мои грехи, невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, я же суть от награства и уныния, аще именем Твоим кляхся, или похолих, и в помышлении моем, или кого укорых, или окривых, Витахо гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или не ишь прийти ко мне презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развичахся, или разгордихся, или разгневахся, или стоящим и на молитве ум мой, о указе мира сего подвижися. Или разрешение помыслих, или обедохся, или обихся, или без ума смеяхся, или лукавые помыслих, или доброту чуждую видев и тою уязвим бых сердцем, или неподобные глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба счисленное согрешение, или о молитве не радих, или иноч то садеях лукавые не помню, табо все и больше сих садеях, помилуй мя творче мою владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя отпусти, и прости меня, как плохий человек любец, да с миром лягусну и почию будный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый, бессмертный, Цару щедрый, человеку любче Господи, яко ленешча семени на Твое угождение, и ничто же благосотворша привьюись и наконец мошедше отнес Его, обращение и спасение души моей строя, милостив ми пути грешному и обнаженному всякого тела благовоста и падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого с Его жития, прости мое согрешение, едине безгрешне. Я же Ти согреших в сей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою власть и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, когда приидешь и во славе, и неосужденно на несному сноте сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные,

Wiem, bo jako podrażaje Twoje człowiekolubie i molaszczy się nie przystaje, to ja zastąpieniem czesnego Chrysta znamieniem i wszystkich świętych Twoich radzi Bogu i duszu moją soblюci. Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси препрославлен во веки, аминь. Господи Боже наш, еже согрешив во дни сем словом, делом и помышлением, яко плахи человеколюбец прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посреди покрывающий и соблюдающий ми от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам косно отходящему славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти кроме, устави стремление страсти, угаси рожение, восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и девы и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных нет по тем богих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши мини небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня. Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просите мое сердце, еже помрачу лукавые похотения. Господи, аз яко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видение мож души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней, и даруй мне конец Боги. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоя. Господи, небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем, аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне моё благо, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помощь исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень Богих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить и Тя от всей души моей и помышлений творить и во всем волю Твою, Господи, покрий меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, Богоглаголивых же апостол, светлых и допроповедных мучениц, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, и, Господи мой, творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубно змея, зияющего пожреть имя и свести в ад живо, и, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную путь обукися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое на Тебе, Господи, уповах спаси меня. К Тебе причисти, Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси царице, яко беспрестанье согрешаю, и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и почаси паки таежде твору, ведущися, владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь и да укрепишь, и Бога творите, да подаси ми. Веси бо владычица моя Богородице, яко отнюд има в ненависти злая моя дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вим, Господи, причистой, откуда я же ненавижду, та люблю, а Бога я приступаю, не попущай причистой воли моей совершатися неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст Бог.

Подать Святого Духа, дабы хас от сири предстал сквернодейство и прочие Божии об их повелении Сына Твоего, Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно Его веки веков. Аминь. Благого Царя, Благая Мати, Пречистая, Благословенная Богородица Мария, милуй Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочие время живота моего без порока пройду, и Тобою рай да обращу. Богородица Дева, едина чистая, Благословенная, Ангеле Христов, хранителю мой святый, покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика, согреши во днешний день, и от всякого ока все противного ми врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего. Но моли за меня грешного и недостойного раба, якода достойно мя покажешь и благости и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Взбранный воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственная восписуем ти раби Твоей Богородице, но яко и мужшая державу непобедимую, от всяких нас бедствоводи да зовем ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления. На Тебя упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сих гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит суда Твоего, Господи, боюсь я, и муки бесконечные, злое же твора не престаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем бо, Господи, яко недостойнее с человеколюбия Твоего, но достойнее с яко осуждение муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бо праведника спасеши, ничтоже верие, и аще чисто помилуешь, и ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою. О семья ви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей неизглагольней благости и милосердию, и якоже хочешь устрою мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речит враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, будь Боже, яко посреди хожду святей многих, избави меня от них и спаси меня, Боже, яко человеколюбец, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчного своим сердцем и усты Богородицу, сию исповедающую, яко воистину рощую нам Боговопощенно и молящуюся непрестанно в душах наших, да воскреснет Бог и расточатся в раз Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселий глаголющих. Радуйся, пречестный животворящий кресте Господень, прогоняя беси силой над Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святою Госпожею, Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, еже в слове и в деле, еже в ведении и неведении, еже в дни и в ноще, еже в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец.
ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, боготворящим, богосотвори братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению, прошение и жизни вечную, в немощных суще посети и исцеление даруй, иже на море управи путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставление даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй, повелиться и Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и те же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, подоносящих и добродевающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению, прошению и жизни вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистия Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко богословенись и во веки веков. Аминь. Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу во святей Троице единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеял во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в прешедшие дни и ночи, телом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноядением, празднословием, унынием, леностью, прекусловием, непослушанием, уклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи душевными вкупе и телесными, ими житей Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имею волю каяться тощую, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тебя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец, достойно есть, якого истину Божий Тетя Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Богослова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистые Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, спасибо.